0: Adriano Varga.
1: Joyo Noel.
2: Hello, Christina.
1: Buon Natale.
3: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
4: Весёлых свят.
5: Merry Christmas.
0: Merry Christmas from Like Radio.